0: Топ Экстремо. Feel the music.
1: Feel the music.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,